Avio FM. Я скажений, ты меня любил. А что я? А я ничего. Кожен ранок до мене ходив. А що я?